0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, где местами возможен дождь, ветер умеренный. В Лепое Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов, в Даугавпилсе Резекне Краслове плюс 20-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Доброе утро, солнышки! Наступил новый день, и с первыми лучами солнца, первыми глотками кофе и первой песней в эфире мы вместе встречаем это утро.
6: Все только начинается, и пусть начинается, но с хорошего настроения. С вами Елена Росохина и Александр Шунин.

0: Доброе утро! В эфире «Утренний экспресс» в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Неожиданно так взяли и всей страной собрались в субботу поработать. Но стоит немного подсобраться и прожить этот день, ведь благодаря перенесенному дню у нас было с вами целых 5 дней выходных. Многие латвийцы, кстати, успешно воспользовались отдыхом и отправились путешествовать на праздники. И это, кстати, круто. Я спланировала только половину длинных выходных и уже после поняла, сколько всего можно было еще сделать. Но, как говорится, хорошая мысль приходит опосля. Александр, а как твое утро? Вижу, ты прям бодрячком, весь светишься. Скажи, в чем твой секрет?
1: От тебя, конечно же, подзаряжаюсь. Ой. Такая эфирная батарейка. Как тут можно усидеть на месте, не улыбаться напротив тебя и не быть тоже бодрым?
0: Нет, спасибо.
1: Можно, конечно, играть на противодействии каком-то, но зачем это нужно? Лучше соответствовать, тем более, что я, в отличие от тебя, планировал длинные выходные более тщательно и все успел, и съездить, и отдохнуть, и поваляться на пляже, и почитать, и так далее, и тому подобное. Поэтому я готов к рабочей субботе.
0: А готов ли ты к песне Валерия Милославовича? Ладзе, салют, Вера.
1: Конечно, салют, Вера.
0: Ее и послушаем.

0: 6:20. Сегодня какой день? Сегодня суббота. А на аукционе Кристис в Лондоне в конце июня выставит редчайшее первое издание «Грозового перевала» Эмили Бронте. То самое, которое вышло еще в далеком 1847 году. Причем речь не о просто старой книге, а об экземпляре в оригинальном переплете. А такие, по словам специалистов, сегодня можно буквально пересчитать по пальцам.
1: Ну и пальцев, знаешь, не так уж много. Что еще интересно, первый «Грозовой перевал» выходил не сам по себе. Роман Эмили Бронте был издан в двух томах, а третьим томом к нему добавили Агнес Грей, ее младшей сестры Энн. Сестры тогда публиковались под мужскими псевдонимами, и издатель явно не возражал, чтобы читатели видели на обложке фамилию Белл и думали о новых книгах авторов, уже набравших популярность.
0: У этого издания есть еще одна деталь, которую коллекционеры особенно любят. В нем сохранилось множество типографских ошибок. Например, слово «hates» в названии местами было напечатано с ошибкой. И вот парадокс, то, что когда-то была обычная опечатка, спустя почти 180 лет только добавляет книге ценности.
1: Ну да, этот процесс превращать дефект в эффект. А последний раз такой экземпляр появлялся на торгах в 1908 году, так что для коллекционеров, библиотек и поклонников английской литературы это, по сути, событие почти музейного масштаба. Торопимся, следим за аукционом.
0: Успеваем покупать.
1: Конечно, по крайней мере, делаем ставки. Ну или мечтаем делать ставки.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, где местами возможен дождь, ветер умеренный. В Лепое Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов, в Даугавпилсе Резекне Краслове плюс 20-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой.

Для вас звучала песня «Майчика» Сабрины. Клип на «Майчика» снимали во Флоренции. Именно после выхода этой песни Сабрина окончательно перестала быть исполнительницей одного хита «Boys» и доказала, что может регулярно покорять европейские чарты. Ну а впереди после небольшой паузы Умберто Тоззи с песней «Two».

0: На календаре 27 июня. Доброе утро! Летние каникулы в Латвии все чаще становятся не только временем отдыха, но и первой зарплаты. Я помню ее, эту первую зарплату, незабываемое ощущение. В общем, по данным опроса банка СЭП, примерно каждый третий подросток от 7 до 17 лет летом работает или планирует подработку.
1: Да, я тоже прекрасно помню, как еще в школе начал работать, первая зарплата, первые личные, собственно, заработанные
0: да
1: деньги.
0: Да что же их потратить?
1: Это незабываемо. Я прекрасно помню, на что потратил, на 2 пиджака, между прочим. А возвращаясь к этой новости, 11% школьников в Латвии официально работают уже не первый год, 13% хотят устроиться впервые, а еще 15% зарабатывают карманные деньги, помогают родственникам, выполняют небольшие поручения или участвуют в сезонных работах. Чаще всего первый опыт подработки дети получают с 11 до 14 лет, а активнее всего включаются подростки 15-17 лет.
0: При этом больше половины летом не работают, в том числе потому, что за пределами больших городов найти такую подработку непросто. Но есть еще одна любопытная деталь. Те подростки, которые зарабатывают сами, заметно чаще откладывают деньги на крупные покупки и даже на будущее.
1: И чем раньше начинают, в общем-то, интересоваться деньгами, зарабатывать и узнают ценность им, тем, в принципе, легче им потом, этим подросткам, будет во взрослой жизни. Так что подобные вещи можно только приветствовать и пожелать всем найти работу и много-много-много-много денег.
0: Ну а впереди Рокзет с песней «The Look».

0: Доброе утро! На календаре 27 июня. Давайте посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. Именно в этот день, в 1615 году, португальцы впервые привезли в Европу китайский чай. Тогда его считали горьким лекарством, а сегодня в мире выпивают 3 миллиарда чашек в день. Надеюсь, ваши уже в руках.
1: Кстати, о насущном. В 1854-м канадец Абрахам Гейснер запатентовал керосин. Им тоже пытались лечить болезни, но в историю вошло другое. 100 лет назад писатель Михаил Кольцов написал фельетон о крупной нефтяной афере, подарив нам фразу «Дело пахнет керосином». Так что, если у вас на работе сегодня жарко, вы знаете, кого цитировать.
0: Свадебное безумие. Продолжение темы безумных историй. В 90-х американец Глин Вулф женился в 28-й раз, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Самый короткий его брак длился всего 19 дней, но финал красивый. В 87 лет он встретил Линду Эссекс и женился снова. Линда, к слову, была под стать. Вулф стал ее 23-м мужем. Вот это, я понимаю, люди не теряли веру в любовь.
1: Ну и к музыке. 27 июня 1970 года был великий день. Группа Queen, тогда еще под именем Smile, дала свой первый концерт в Англии. Это было, соответственно, первое оплаченное выступление Фредди Меркьюри.
0: А спустя 17 лет в этот же день американские чарты на 2 месяца захватила блистательная Уитни Хьюстон со своим суперхитом «I Wanna Dance With Somebody».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, где местами возможен дождь, ветер умеренный. В Лепое Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов, в Даугавпилсе Резекне Краслове плюс 20-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: На часах 7 утра, сегодня 27 июня, рабочая суббота, и пусть она продолжается улыбкой и хорошим настроением, мы в этом вам поможем. Елена Рассохина и Александр Шунин с вами.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Что же, постель утром в каком-то смысле можно назвать полем битвы. У кого-то со сном, у кого-то с теми, кто почему-то отказывается быть бодрым уже на рассвете, а таких достаточно. У нас есть потрясающая новость. Оказывается, деление носов и жаворонков – чистой воды миф. Сомнологи и психиатры уверяют, что никаких врожденных сов и жаворонков в природе не существует. И нашему хитрому мозгу, чтобы полностью перестроить нейронные связи, начать вырабатывать гормоны бодрости по новому графику, нужен всего 21 день. Так что, если 3 недели подряд заставлять себя ложиться до полуночи, то через месяц вы рискуете превратиться в того самого невыносимо бодрого человека, который улыбается в 7 утра безо всякого кофе. Впрочем, возможно, он улыбается потому, что слушает ретро-ФМ. Продолжаем слушать ретро-ФМ.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Сегодня суббота рабочая, но после длинных выходных жаловаться как-то не очень удобно. Так что продолжаем праздновать и по традиции начнем с именинников. В Латвии сегодня празднуют Вардадену, Малвис и Малвейна. Имя Малвейна происходит от названия цветка мальвы и ассоциируется со спокойствием, красотой и природой. А имя Малвис считается мужской формой этого имени и встречается довольно редко, поэтому сегодняшние именинники – люди по-настоящему особенные.
2: Поздравляем Малвис, Малвина, а также всех, кто сегодня отмечает именины, хоть их имен и нет в официальном календаре. Например, Нансия, Нэнсия, Наоми и Найра. Пусть этот день подарит вам много теплых слов, приятных встреч и, конечно, хорошее настроение.
1: Ну а по православному календарю сегодня именины отмечают Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай и Владимир. Друзья, с праздником вас! Пусть рядом будут любимые люди, а поводов для улыбки сегодня окажется как можно больше.
2: А после небольшой паузы мы к вам вернемся и посмотрим, какие праздники приготовил нам день 27 июня.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Доброе утро. Синоптики предупреждают о рекордной жаре в Латвии и не исключают использование системы мобильного оповещения. Во время жары дорожное покрытие может стать скользким. Стали доступны сертификаты централизованных экзаменов для выпускников основной школы. В Латвии за несколько дней утонул второй несовершеннолетний. Из-за жаркой погоды сегодня и в понедельник будут назначены дополнительные поезда в Юрмалу. Сегодня и завтра на трассе в Битернеке пройдут крупнейшие в этом году соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 23-25. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 20, плюс 31.
2: В столице Латвии солнечно, без осадков, днем около плюс 30.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
4: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня важнейшей из ваших черт и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести. Рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
1: Тельцы. Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов. Невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
0: Близнецы. Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим. Не скрывайте от них своего знания.
1: Раки. Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполнены.
0: Львы, сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
1: Девы, избегайте всего неизведанного и в особенности незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
0: Весы, сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
1: Скорпионы, сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
0: Стрельцы, нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой, никому в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
1: Козероги, проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
0: Водолеи, сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер – общению с людьми, которые понимают вас и которых понимаете вы. Ибо после дня активного отдыха на препирательство сил не останется.
1: Рыбы, сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.

0: Забавный факт вокруг клипа на эту песню. Отец Алсу, Ралиф Сафин, в шутку пообещал режиссеру Юрию Грымову подарить дорогой автомобиль, если тот сделает из его дочери настоящую суперзвезду. Спустя годы Грымов с улыбкой вспоминал в интервью, что машину так и не получил, в шутку резюмируя: ну, значит, не звезда. А впереди, после недолгой паузы, Крис Ри «On the Beach».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Реклама.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Сегодня календарь праздников приготовил нам немало любопытных праздников. Например, отмечается День рыболовства. По оценкам ООН, рыболовство и аквакультура сегодня обеспечивают средствами к существованию около 600 миллионов человек по всему миру.
2: Есть и Международный день ананаса. Несмотря на сладкий вкус, ананас не растет ни на дереве, ни на пальме. Это травянистое растение, а один плод созревает почти полтора года.
1: Сегодня также день рождения банкомата. Первый в мире банкомат заработал в Лондоне в 1967 году. А вместо привычных пластиковых карт тогда использовали специальные бумажные ваучеры.
2: Еще один необычный праздник – день записывания случайных мыслей. Многие писатели и изобретатели признавали, что самые удачные идеи приходили им совершенно неожиданно, поэтому привычка держать под рукой блокнот появилась задолго до смартфонов.
1: Отмечается и Всемирный день смурфиков. Он приурочен к дню рождения бельгийского художника Пейо, который придумал этих маленьких синих человечков еще в 1958 году.
2: Ну а если вы хотите более серьезные даты, то есть в календаре и такие. Всемирный день борьбы с отказом от содержания домашних животных, Международный день слепоглухого человека, День микро-, малых и средних предприятий, Международный день осведомленности о сколиозе, Всемирный день микробиома и, очень важный день, особенно в субботу, День бармена и миксолога.
1: Праздники есть каждый день.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Представьте, каково это – провести почти трое суток в открытой алюминиевой корзине на высоте птичьего полета, когда вокруг только бескрайнее небо, а температура падает до минус 7 градусов.
2: Красота! Красота и волшебство! Именно такое безумное и прекрасное приключение пережили трое отважных воздухоплавателей на шаре Atlantic Explorer – конструктор Берт Падельт, инженер Питер Кунео и исследовательница Алисия Хемплиман Адам совершили то, что раньше никому не удавалось. Впервые в истории они перелетели через Атлантику на водородном топливе.
1: Ребята стартовали в американском штате Мэн и, поймав попутный ветер, буквально промчались над океаном до самого Люксембурга. Ветер порой разгонял их огромный шар до внушительных 100 км в час. В общей сложности команда провела в воздухе чуть больше 70 часов, простите, и, поднявшись в какой-то момент на высоту в 7,5 километров, где без кислородных масок уже просто не обойтись,
2: Да, но, разумеется, за их триумфом стоит огромная работа не только их и самоотверженность, но и целой команды волонтеров, синоптиков, диспетчеров Земли. Они-то вели этот полет. И вообще мир, по большому счету, полон таких невероятных смельчаков. Ну, например, годом ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов тоже покорил Атлантику, только южную, и в одиночку. Он за 68 дней переплыл ее на простой весельной лодке. Вот так весельниками. 68 дней.
1: Господи.
2: Ты можешь себе представить?
1: Я даже один день не было бы стало скучно через несколько часов.
2: Да я на весельном тренажере минут 20 сижу, и мне становится скучно, а он 68 дней греб. Ну, герой вдохновляет, очень вдохновляет.
1: Да, такие истории чертовски вдохновляют. Главное, чтобы была подходящая погода.
2: Согласен, у нас подходит.
1: А впереди Бананарама. Бананарама. Винус.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: В Риге 8 часов. Доброе утро в студии.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: И Алексей Павленко в эфире новости. Латвию накрывает волна жары Западной Европы. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до плюс 35 градусов. В отдельных районах воскресенье и понедельник могут стать самыми жаркими июньскими днями за всю историю метеонаблюдений. В связи с этим синоптики готовят официальные предупреждения. В связи с жаркой погодой предприятие «Латвия Свалсцели» напоминает, при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут появляться скользкие участки. Для снижения риска аварий их посыпают песком. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать мотоциклистам. Выпускники основной школы уже могут узнать результаты централизованных экзаменов на сайте «Экзамены.gov.lv». Документы будут доступны в течение 6 месяцев после публикации. Выдача сертификатов о среднем образовании начнется 3 июля. В Латвии за несколько дней утонул уже второй несовершеннолетний. Спасатели напоминают, необдуманное поведение на воде может привести к трагедии. Попытка переплыть водоем может закончиться тяжелыми травмами или гибелью. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах или в одиночку. Спасатели призывают выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и постоянно следить за детьми у воды. Из-за жаркой погоды пассажир Вилсенс сегодня и в понедельник организует дополнительные рейсы поездов в Дублту и обратно в Ригу. В эти дни поезда на этом направлении будут курсировать каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. В компании также напоминают, в дизельных поездах, где нет кондиционеров, пассажирам при необходимости следует обращаться за помощью к проводнику. Сегодня-завтра на трассе в Питернике пройдут крупнейшие в этом году соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В этом году трасса Питернике отмечает 60-летие. Сильнейшим латвийским гонщикам будут противостоять не только спортсмены из соседних стран, но и звезды мирового уровня из Финляндии.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов. Местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
3: Доброе утро еще раз всем, кто только присоединился. На часах 8, а впереди еще много музыки, историй и хорошей компании. Елена Рассохина
4: и Александр Шунин с вами в эфире Retro FM Латвия.
3: Поехали!
5: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

Трек «Suburbia», он же «Пригород», считается одним из самых ремикшируемых в истории Pet Shop Boys. Существуют версии, которые длятся почти 9 минут, настоящие эпичные полотна для танцполов того времени.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Помните старые фильмы про Робокопа? Так вот, будущее уже наступило. Правда, оказалось оно не таким эпичным. В американском городке Даблин, штат Огайо, полицейское управление решило пойти в ногу со временем и взяло в штат самого настоящего робота-патрульного. Металлический сотрудник по имени Даббот K5, укомплектованный камерами на все 360 градусов и кнопкой вызова экстренных служб, целый год добросовестно наматывал круги по местной многоуровневой парковке. Начальство надеялось, что он станет грозой хулиганов и отличным помощником для живых полицейских.
2: А нет, на деле карьера высокотехнологичного копа как-то не задалась. За 12 месяцев работы этот электронный парень не поймал ни одного нарушителя, не выписал ни единого штрафа и вообще не зафиксировал ни одной ситуации, где потребовалась бы полиция. Получается, робот просто мирно катался по парковке за счет налогоплательщиков, обойдясь в бюджету более чем в 67 тысяч долларов. Согласитесь, неплохая такая зарплата для сотрудника, который в буквальном смысле не показал никаких результатов.
1: В итоге терпение руководства лопнуло, и железного полицейского благополучно уволили. А ведь изначально планы у города были грандиозные. Они собирались вложить почти четверть миллиона долларов сразу в двух таких патрульных. Второго бота, к счастью, даже не успели привезти. Производитель затянул со сборкой, да и в городском парке для него не нашлось подходящей инфраструктуры.
2: Ну и теперь власти пытаются стрясти с компании-разработчика хотя бы часть вложенных денег, а мы с вами можем выдохнуть, судя по всему, до восстания машин нам пока что далеко, машинам, получается, как и людям, тоже просто бывает лень.
1: Ну а впереди А Европа. Держись за небо.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

Несмотря на громкое название, отсылающее к самой известной трагедии Уильяма Шекспира, песня вообще не пересказывает сюжет пьесы. Дитер Боден использовал имена Ромео и Джульетты исключительно как красивую и узнаваемую метафору для обозначения влюбленных, которые проходят через трудности. Ну а впереди дебют де Суаре и их «Нюи де Фоли».

0: Новости спорта.
1: Сборная Уругвая завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, не сумев выйти в плей-офф турнира. В матче третьего тура уругвайцы уступили сборной Испании со счетом 0-1, что окончательно лишило команду шансов на продолжение борьбы. Уругвай занял третье место в группе, где также выступали сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. По итогам группового этапа команда набрала всего 2 очка и не смогла попасть в число лучших третьих мест, завершив участие в турнире.
2: Сборная Бельгии довела до разгромного преимущества в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии. Вслед за дублем Леандро Троссарда отличился капитан Кевин Де Брюйне. Полузащитник Наполи подхватил мяч перед штрафной площадью и дальним ударом поразил ворота соперника.
1: Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях Александр Усик заявил, что отказывается от поясов по версиям WBC, IBF и WBA Super. При этом 39-летний украинец отметил, что не уходит из бокса. «Я хочу объявить, что освобождаю все пояса, которые сейчас удерживаю. Я хочу освободить их, чтобы другие ребята могли бороться за них. Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории», — написал Усик в соцсетях.
2: Усик за свою карьеру провел 25 поединков, одержал 25 побед, 16 досрочно. Свой последний бой он провел 23 мая в Египте, победив техническим нокаутом в 11-м раунде голландца Рика Верхулина.
1: Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Пол Стэнли, вокалист Kiss, написал песню после того, как поспорил с продюсерами. Дело в том, что в конце 70-х вовсю гремело диско, потеснив хард-рок. Стэнли заявил, что любая посредственность может написать диско-хит за пару минут. Он пошел в студию, соединил 4 аккорда, наложил прямой бит и доказал свою правоту, создав главный хит в истории группы. Правда, остальная группа этот хит до сих пор терпеть не может. Ну а впереди Алексей Павленко с новостями, прогноз погоды и дебют Де Суаре и их «La Vie du Nuit».
1: Доброе утро. Синоптики предупреждают о сильной жаре в Латвии в ближайшие дни. После кибератаки на Латвию с Valsts-межи министр призвал усилить меры кибербезопасности. После праздников переполнено отделение лечения зависимостей. Жительница Латвии попала в больницу после покупки в интернете препарата для похудения. Врачи предупреждают о рисках. Граждане Сербии, ограбившие магазин часов Старой Риги, приговорены к 6 годам лишения свободы. За последние 3 года одна из страховых компаний выплатила около 294 тысяч евро по страховым случаям с участием велосипедов. Подробности в начале часа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 23-25. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 20, плюс 31.
2: В столице Латвии солнечно, без осадков, днем около плюс 30.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой и полейдзības программой.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: Изначально за это архитектурное чудо просили почти 2 миллиона евро, но покупатель так и не нашелся. Сейчас цену сбросили до 1 миллиона 100 тысяч. Налетай!
2: Не скупись, ага. Объявление в интернете бьет рекорды по просмотрам, так что если у вас завалялся лишний миллион евро и вы хотите сделать самый оригинальный подарок своей второй половинке, поторопитесь!
1: Ну а мы продолжаем. После небольшой паузы Сабрина с песней «Boys».
3: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brīles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
4: У нас, в салоне оптики Метрополе, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
4: Метрополе. Видеть и увидеть.
6: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Плавленый сыр ломтиками XXL 400 грамм 2,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
7: Только в МК Латвии. Как правильно составить завещание дома по правилам этого года? У нас ответы нотариуса и образец завещания. Как запросить латвийскую пенсию, если вы работали за границей? Инструкция от эксперта. Выгодно ли иметь страховой полис для здоровья домашнего любимца? Разбираемся, сколько стоит страховка и какое лечение оплатят страховщики. Как выбрать самое лучшее мясо на рынке? Читайте советы латвийского мясника с 20-летним опытом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Планируете отпуск в Италии? Тогда мы должны вас предупредить. Популярный пляж Пунта Малентис на Сардинии ввел, пожалуй, самые странные ограничения сезона. Власти городка Вилла Симиус решили защитить природу от человека. И запретили пляжные зонтики, палатки и любые навесы от солнца для всех отдыхающих в возрасте от 10 до 65 лет. Зайти погреться на песочке теперь стоит 10 евро с человека, но создавать тень вам категорически запрещено до конца октября. Так чиновники планируют сохранить уникальную экосистему для будущих поколений.
2: Правда, лазейку в законе все-таки оставили. Семьям, где есть малыши до 10 лет или пожилые люди старше 65, разрешили приносить ровно один зонт. Итальянцы таких правил, мягко говоря, в недоумении. Они просто фраппированы. Пока врачи бьют тревогу из-за риска тепловых ударов и солнечных ожогов, пользователи в интернете вовсю упражняются в юморе. А в соцсетях уже шутят, что перед поездкой на Сардинию теперь придется арендовать со стороны кого-нибудь ребенка или срочно везти с собой на пляж любимого дедушку.
1: Правда, судя по настроениям в сети, в этом году аншлага на Пунта Малентис может и не случиться. Сотни итальянцев уже призвали к полному бойкоту этого курорта. Что думаете по этому поводу? Готовы загорать экстремально или выберете другое место? Пишите в наш чат на номер 244-244-14, это WhatsApp, а прямо сейчас музыкальный освежающий коктейль в нашем эфире. Валерий Леонтьев с песней «Зеленый свет».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8.58. Сегодня 27 июня. А знали ли вы, что в Аргентине открыли самую высокую в мире статую футболиста?
2: Да что вы говорите?
1: Посвящена она, конечно же, Лионелю Месси.
2: И Мундиалю.
1: Да. Высота монумента 26 метров, а это примерно как восьмиэтажный дом. А весит конструкция 107 тонн.
2: Месси изображен в форме сборной Аргентины. У него рука одна поднята вверх, а между коленями расположен главный трофей – Кубок мира. Неудивительно, ведь именно после победы на чемпионате 2022 для аргентинцев он окончательно стал национальным героем.
1: Любопытно, что всего несколько недель назад в Индии демонтировали другую огромную статую Месси высотой 21 метр. Ее признали недостаточно устойчивой при сильном ветре. Так что теперь самый высокий памятник легендарному футболисту официально находится на его родине.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
4: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии на ближайшие дни объявлено предупреждение оранжевого уровня из-за сильной жары. Медики предупреждают, в жару риск ухудшения здоровья возрастает для многих людей. Специалисты рекомендуют пить больше жидкости, ночью проветривать помещение, а днем закрывать шторы. Не следует долго находиться под прямыми солнечными лучами и подвергать себя серьезным физическим нагрузкам. Недавний киберинцидент в Латвии с Valstmeji, в результате которого хакер получил доступ к данным предприятия, показал уязвимость стратегической инфраструктуры государства. Такое мнение высказал министр умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс. Он призвал все государственные учреждения выявить слабые места в сфере кибербезопасности и сделать выводы из произошедшего. Недавно в детскую клиническую университетскую больницу поступила пациентка, принимавшая незарегистрированный препарат для снижения веса, купленный через интернет. Этот препарат все еще находится на стадии клинических исследований и не продается легально. Врачи призывают жителей соблюдать особую осторожность при покупке лекарств и пищевых добавок в интернете. После длинных выходных на Янов день в отделении лечения зависимости Национального центра психического здоровья сложилась напряженная ситуация. На 28 коек там сейчас приходится 32 пациента в состоянии алкогольного опьянения. Многие поступили впервые. Средний уровень алкоголя в крови пациентов составляет около 5 промилле. При этом врачи считают, что основной наплыв пациентов еще впереди. Рижский городской суд приговорил 3 граждан Сербии к 6 годам лишения свободы за вооруженное ограбление магазина часов в Старой Риге. Преступление было совершено в апреле прошлого года. Одна из страховых компаний за последние 3 года выплатила около 294 тысяч евро по страховым случаям с участием велосипедов. Чаще всего аварии происходили на перекрестках, пешеходных переходах, пересечениях велодорожек, выездах из дворов и при поворотах. Специалисты напоминают, что велосипедисты остаются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов. Местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
1: На часах 9 утренний экспресс спешит к следующей станции, а за рулем сегодня Елена Рассохина и Александр Шунин. Будем веселить вас с 6 до 10 утра. Поехали!

0: Хотите избежать плохих мыслей? Займитесь делом. Друзья, если вы устали от бесконечного потока негатива и новостей, от которых дергается глаз, вот вам железный и научно доказанный лайфхак. Хочешь не замечать плохого, займись реальным делом. Израильские психологи тут выяснили, что когда мы жестко сфокусированы на какой-то задаче, наш мозг включает встроенный спам-фильтр и просто отсекает весь внешний негатив еще до того, как мы успеем расстроиться.
1: Как это выяснили, в ходе эксперимента людей загрузили сложной работой, а параллельно через наушники шептали разные гадости и тревожные слова.
0: Вот негодяи.
1: Экспериментаторы. И что получилось? Мозг включал режим экономии энергии и эту панику просто блокировал. То есть, пока вы заняты делом, ваш внутренний радар, или, если хотите, цензор, он занят делом, а не самонакручиванием. Так что выходит чистая экономия нервных клеток.
0: Так что, друзья, если токсичные коллеги или новостные ленты пытаются испортить вам субботу, срочно начните мыть посуду, перебирать годовой отчет или делать вид, что вы безумно заняты. Физиология на вашей стороне. Ну а наши фильтровать не нужно. Здесь только чистый позитив. Слушаем Роя Орбисона «You Got It».

0: Интересный факт. Песня «You Got It» Рой Орбисон посвятил своей жене Барбаре Орбисон. Она вспоминала, что эта песня отражала его характер и отношение к близким. Искреннюю любовь, поддержку и желание быть рядом. Именно поэтому «You Got It» до сих пор считается одной из самых теплых и романтичных песен в его творчестве. Ну а впереди, после небольшого антракта, Кэптэн Джек с песней «Ико, Ико».
1: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологиес».
2: 9:15.
1: «Эко Технологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Средневековые стулья, кузов Волги, выставки и легенды. Набоклаб, саксофон, саламандра и кабота.
2: Ремонт завершен, а скорость электричек прежняя. Почему?
1: Хэт-трик Дембеле помог Франции разгромить Норвегию.
2: Актер и сценограф Нового Рижского театра отказались от номинации «Ночь лицедеев».
1: При кибератаке на ЛВМ была использована уязвимость 7-летней давности.
2: Проверяется информация о возможном появлении медведя в окрестностях Звейниксемса.
1: Минобразование. Все желающие смогли получить сертификаты экзаменов за курс основного образования.
2: В Европе распространяется мошенничество с поддельными QR-кодами.
1: 330 тонн отходов в день. Почему Латвия вывозит мусор в Литву? Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Начало карьеры Ники было весьма провокационным. В 91-м она громко заявила себя на фестивале «Звезды Эроса», выступая с коллективом «Ника Эротик Шоу». Трек «Это не мой секрет» 97-го года стал для нее важным шагом в сторону стильной, качественной поп-музыки, доказав, что она может собирать стадионы не за счет эпатажа, а благодаря сильному вокалу и классным аранжировкам. Но впереди Джордж Харрисон, «Got My Mind Set On You».
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Krēmsiers Philadelphia 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā. Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.

0: Доброе утро. После киберинцидента Latvia Svalsts Meža планирует уже на следующей неделе полностью возобновить поставки древесины. Из-за жаркой погоды сегодня и в понедельник будут назначены дополнительные поезда в Юрмалу. Завершается эксперимент по организации автобусного сообщения между приграничными районами Латвии и Эстонии. Государство окажет поддержку отдельным категориям предпринимателей при погашении кредитов. В Германии стремительно растет популярность солнечных коллекторов как альтернативной технологии использования солнечной энергии. Apple повысила цены на MacBook и iPad на 20% из-за роста стоимости памяти на фоне бума искусственного интеллекта. Подробности в начале часа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 23-25. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 20, плюс 31.
1: В столице Латвии солнечно, без осадков, днем около плюс 30.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня важнейшей из ваших черт и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести. Рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
1: Тельцы. Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов. Невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
0: Близнецы. Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим. Не скрывайте от них своего знания.
1: Раки. Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполнены.
0: Львы, сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
1: Девы, избегайте всего неизведанного и в особенности незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
0: Весы, сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
1: Скорпионы, сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
0: Стрельцы, нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой, никому в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
1: Козероги, проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
0: Водолеи. Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер – общению с людьми, которые понимают вас и которых понимаете вы. Ибо после дня активного отдыха на препирательство сил не останется.
1: Рыбы. Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.

0: Песню «Heaven Will Know» написал Дитер Болин. Хотя она так и не вышла отдельным синглом, со временем стала одной из самых любимых альбомных композиций поклонников Modern Talking. А название «Heaven Will Know» — это не религиозная отсылка, а поэтичный образ. Даже если люди не знают всей правды, небеса знают. Ну а после небольшого перерыва Юсун Нур и Нана Черри с песней «Seven Seconds».
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Плавленый сыр ломтиками XXL 400 грамм 2,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
3: The Finch.
2: Ха-ха! И грант эстрады
3: S. The Inter's Bossos.
2: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Waterfront». Вход бесплатный.

0: Если вы думали, что судьба матчей на чемпионате мира решается на тренировках, то вы глубоко заблуждаетесь. Все решается в астрале. Главная новость из кулуаров Мундиаля. Знаменитый шаман из Ганы по имени Нана Кваку Бонсам официально снял проклятие с капитана сборной Англии Гарри Кейна. И это не шутка.
1: Да, на самом деле история просто убойная. В первом матче Кейн забил 2 гола Хорватии. Нана Кваку Бонсам, преданно болеющий за родную Гану, смекнул, что в очной игре с Англией его парням не сдобровать, и оперативно наложил на британца порчу. Результат? Матч Ганы и Англии закончился унылыми нолями. Гарри Кейн бегал, как сонная муха, так что вот она, сила магии, не иначе.
0: Роналду плевал на порчу, но перед следующим матчем с Панамой, который пройдет уже в это воскресенье, 28 июня, колдун сжалился, признался Кейну в любви через соцсети и снял проклятие, мол, беги, Гарри, забивай.
1: Да, все так. Правда, авторитет у шамана на самом деле так себе. История гласит, что в 2014 году он хвастался, что наложил порчу на Криштиану Роналду. Португалец тогда шаманизма не оценил и лично забил Гане победный гол.
0: Так что ждем воскресенье и проверяем, чья магия сильнее – африканская или английская. Но у нас на Retro FM Latvia никакой порчи из глаза, только чистая энергия золотых хитов. Слушаем музыку трех поколений. Впереди Виктор Салтыков, «Ты замуж за него не выходи».

0: 9:55 на часах, 27 июня. Ну а мы на сегодня будем потихонечку закругляться. Наш утренний экспресс добрался до конечной станции. Пока мы в Латвии наслаждаемся долгожданным летом, Западную Европу буквально плавит аномальная жара. Во Франции столбики термометров перешагнули отметку в плюс 40 градусов. Из-за этого в Париже даже сократили часы работы Лувра и Эйфелевой башни. А полиция пошла на крайние меры. Временно запретила продажу алкоголя на вынос и его распитие в общественных местах. Алкоголь, кстати, вредит вашему здоровью.
1: Да мы вообще за здоровый образ жизни и за спорт. Но, возвращаясь к этой новости, медики действительно бьют тревогу по всей Европе, и конкретно во Франции, о которой мы сейчас рассказываем. Нагрузка на скорую помощь выросла в разы. Врачи устали напоминать, что в такую погоду крепкие напитки мгновенно вызывают обезвоживание и в 4 раза повышают риск теплового удара. Причем страдают от этого сейчас не только пожилые люди, но и молодежь. Так что парижанам и рижанам на выходных придется спасаться исключительно прохладной минералкой.
0: Но вернемся к нам домой. Синоптики предупреждают, что в Латвию тоже идет волна сильной и очень коварной жары.
1: Да, поэтому... в принципе, уже дошла. Сегодня около плюс 30 и завтра 30.
0: Ну, просто сейчас еще утро, я еще не была на улице в более теплое время, так что я пока не знаю, не смотрела я прогноз погоды. Поэтому, дорогие мои, давайте учиться на чужих ошибках и беречь себя. Пейте как можно больше чистой воды, не забывайте про головные уборы и старайтесь не находиться на открытом солнце в самые жаркие полуденные часы. Ваше здоровье – это главное. Елена Расохина
1: и Александр Шунин были с вами этим утром на Ретро-ФМ. Хорошего дня, легкой субботы.
0: И до встречи в эфире в понедельник.
1: Пока.
0: Пока.

0: Акционерное общество. Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После инцидента в сфере кибербезопасности компания Latvijas Valsts Meži планирует уже на следующей неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Из-за ожидаемой жары компания Passenger Wilsons сегодня и в понедельник назначит 5 дополнительных рейсов в Дублте и обратно в Ригу. В результате поезда будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. В компании отмечают, в дизельных поездах без кондиционеров пассажирам при необходимости следует обращаться за помощью к проводнику. С 1 июля изменится расписание некоторых международных автобусных маршрутов между Эстонией и Латвией. После завершения пилотного этапа проекта автобусы через Салацгриву будут ходить реже. В то же время маршрут «Валга-Валка» пока сохранится без изменений, но только до осени. С 1 по 31 июля сельхозпроизводители, кооперативы, перерабатывающие предприятия, а также компании в сфере рыболовства и аквакультуры смогут подать заявки на частичную компенсацию процентов по кредитам. В Германии быстро растет интерес к другой технологии использования солнечной энергии. Речь идет о солнечных коллекторах для нагрева воды и отопления. Их эффективность может достигать 80-90%. Еще 10 лет назад такие системы были широко востребованы и в других европейских странах. Apple повысила цены на MacBook и iPad примерно на 20% по всему миру. Это одно из крупнейших повышений цен в истории компании. В Apple объяснили рост цен дефицитом чипов памяти, который возник из-за бурного развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
3: Прогноз погоды вместе с LKPP-LV, акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов. Местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.
3: Прогноз погоды вместе с LKPP-LV, акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: brīņu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляните на mi-home.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: куриные яйца 10 штук €79. Соус Оука «Разные виды» 2,59 и туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
7: Lidl стоит того.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: 1,19 €. Armands Rimī karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami dažādi veidi 1,39 €. Rimī.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
5: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Туристический стул Outliner всего 4,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
8: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной палицей» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной палейдзейбис программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, где местами возможен дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной палейдзейбис программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Только в МК Латвии, что нельзя провозить через границу, отправляясь в Россию или Беларусь. У нас правила этого лета. Какие законы помогут экономить после 1 июля? Все о новых ценах в магазинах, на почте и в аптеке. Инвалид выходит на пенсию по возрасту. Что нужно знать? Полный расклад будущих выплат от эксперта. Стоит ли ставить в квартире счетчики воды с дистанционным считыванием? Сравниваем опыт двух домов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
7: The Finch.
6: Ха-ха! И грант эстрады
7: S. Динтакс Боссоус.
6: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta Vētra, Signetbanka.
1: Reklāma. Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā. Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
2: У нас, в салоне оптики Метрополе, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
2: Метрополе. Видеть и увидеть.
4: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
6: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
7: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdz spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdz spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija līdzfinansē Rīgas domā.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Reklāma. Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа LKPP-LV.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, где местами возможен дождь, ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: dzīves brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgi spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Грантис – профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.
5: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
6: The Finch.
5: Ха-ха! И грант эстрады
6: S. Dintars Bosos.
5: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: куриные яйца 10 штук, €79. Соус Оука «Разные виды» 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
0: Lidl стоит того.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: В кассе Нугай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели триммер 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Грюндер, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Кассе Нугай. Предложение действует в магазинах Кассе Нугай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Берите с собой портативный блендер Xiaomi, куда бы вы ни отправлялись. Еще больше смарт-решений Xiaomi найдете в магазинах Акрополы Альфа и Акрополы Рига или на домашней странице mi-home.lv.
8: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего €20.99 без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на лаборатории.лв. Код Центральной лаборатории 01006830.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После инцидента в сфере кибербезопасности компания Latvijas Valsts Meži планирует уже на следующей неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Из-за ожидаемой жары компания Passenger Wilsons сегодня и в понедельник назначит 5 дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. В результате поезда будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. В компании отмечают, в дизельных поездах без кондиционеров пассажирам при необходимости следует обращаться за помощью к проводнику. С 1 июля изменится расписание некоторых международных автобусных маршрутов между Эстонией и Латвией. После завершения пилотного этапа проекта автобусы через Салацгриву будут ходить реже. В то же время маршрут «Валга-Валка» пока сохранится без изменений, но только до осени. С 1 по 31 июля сельхозпроизводители, кооперативы, перерабатывающие предприятия, а также компании в сфере рыболовства и аквакультуры смогут подать заявки на частичную компенсацию процентов по кредитам. В Германии быстро растет интерес к другой технологии использования солнечной энергии. Речь идет о солнечных коллекторах для нагрева воды и отопления. Их эффективность может достигать 80-90%. Еще 10 лет назад такие системы были широко востребованы и в других европейских странах. Apple повысила цены на MacBook и iPad примерно на 20% по всему миру. Это одно из крупнейших повышений цен в истории компании. В Apple объяснили рост цен дефицитом чипов памяти, который возник из-за бурного развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, на востоке переменная облачность, где местами возможен дождь, ветер умеренный. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Reklāma.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио грауздени – звук, который в Латвии знают.
10: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
11: The Finch.
10: Ха-ха! И грант эстрады
11: S. Динтерс Боссоус.
10: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
12: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложение. Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены.

0: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палейдзības программа. ЛКПП-ЛВ.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палейдзības программа. ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
1: У нас в салоне оптики Метрополя люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
1: Метрополе. Видеть и увидеть.
3: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов – 369 евро. Холодильник 268 литров – 249 евро. Морозилка – 186 литров – всего 259 евро. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: куриные яйца 10 штук евро 79. Соус Оука разные виды 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
4: Lidl стоит того.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Samazināt PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
3: Только в МК Латвии. Как правильно составить завещание дома по правилам этого года? У нас ответы нотариуса и образец завещания. Как запросить латвийскую пенсию, если вы работали за границей? Инструкция от эксперта. Выгодно ли иметь страховой полис для здоровья домашнего любимца? Разбираемся, сколько стоит страховка и какое лечение оплатят страховщики. Как выбрать самое лучшее мясо на рынке? Читайте советы латвийского мясника с 20-летним опытом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляните на midefishome.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
4: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 29 июня по 3 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
6: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
7: The Finch.
6: Ха-ха! И грант эстрады
7: S. The Intax Bustos.
6: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
8: Экономьте больше с «Лидл Плюс». Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на lidl.lv. Lidl стоит того.

0: лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
1: Ты только посмотри, все по парам заходят.
2: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
1: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После инцидента в сфере кибербезопасности компания Latvijas Valsts Meža планирует уже на следующей неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Из-за ожидаемой жары компания Passenger Wilsons сегодня и в понедельник назначит 5 дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. В результате поезда будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. В компании отмечают, в дизельных поездах без кондиционеров пассажирам при необходимости следует обращаться за помощью к проводнику. С 1 июля изменится расписание некоторых международных автобусных маршрутов между Эстонией и Латвией. После завершения пилотного этапа проекта автобусы через Салацгриву будут ходить реже. В то же время маршрут «Валга-Валка» пока сохранится без изменений, но только до осени. С 1 по 31 июля сельхозпроизводители, кооперативы, перерабатывающие предприятия, а также компании в сфере рыболовства и аквакультуры смогут подать заявки на частичную компенсацию процентов по кредитам. В Германии быстро растет интерес к другой технологии использования солнечной энергии. Речь идет о солнечных коллекторах для нагрева воды и отопления. Их эффективность может достигать 80-90%. Еще 10 лет назад такие системы были широко востребованы и в других европейских странах. Apple повысила цены на MacBook и iPad примерно на 20% по всему миру. Это одно из крупнейших повышений цен в истории компании. В Apple объяснили рост цен дефицитом чипов памяти, который возник из-за бурного развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной поддержки программы.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной поддержки программы.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Reklāma. Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Нет энергии. Проверь здоровье. В центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 01006830.
3: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.
4: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 29 июня по 3 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту два билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии на ближайшие дни объявлено оранжевое предупреждение из-за сильной жары. Высокая температура создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В группе риска широкий круг жителей. В жаркую погоду рекомендуется пить больше жидкости, чем обычно. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Также следует избегать длительных физических нагрузок. После крупной кибератаки на информационные системы предприятия «Latvijas valsts meži» премьер Андрис Кулбергс потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как они и подведомственные им учреждения обеспечивают безопасность государственных IT-систем и данных. Премьер подчеркнул, что этот инцидент свидетельствует о безответственном отношении к государственной безопасности. Один из мобильных операторов предупреждает о быстром распространении в Европе нового вида мошенничества – поддельных QR-кодов. Пользователи перенаправляют на фальшивые сайты, где предлагают ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию. Муниципальная полиция Саулкрасты получила сообщение о медведе, замеченном в окрестностях Звейнекцемса. Животное видели недалеко от кемпинга Юрас Предас. Самоуправление призывает местных жителей и отдыхающих соблюдать осторожность. Полиция установила, что медведь успел побывать в двух хозяйствах под Саулкрасты, после чего направился в соседний Лимбашский край. Сегодня в перенесенный рабочий день общественный транспорт в Риге будет работать по расписанию рабочих дней. Сообщили в Рига Сатексме. По расписанию рабочих дней сегодня будут ходить и электропоезда, сообщает пассажиру Вилсенс. Сегодня на аэродроме Спилве в Риге стартует крупнейшее авиашоу Балтии. В этом году оно впервые проходит в столице. В шоу участвуют представители 10 стран. Организаторы ожидают зрителей как минимум из 33 стран. Гостям обещают программу мирового уровня. Истребители, пилотажные группы, воздушные и наземные трюки, сольные выступления, а также несколько премьер для Латвии и всей Балтии.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
1: Твои лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
3: The Finch.
2: Ха-ха! И грант эстрады
3: S. Динитакс Боссоус.
2: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.

0: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
2: Только в МК Латвии, что нельзя провозить через границу, отправляясь в Россию или Беларусь. У нас правила этого лета. Какие законы помогут экономить после 1 июля? Все о новых ценах в магазинах, на почте и в аптеке. Инвалид выходит на пенсию по возрасту. Что нужно знать? Полный расклад будущих выплат от эксперта. Стоит ли ставить в квартире счетчики воды с дистанционным считыванием? Сравниваем опыт 2 домов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis Octas LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis Octas LV? Потому что здесь за 1 минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis Octas LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis Octas LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии на ближайшие дни объявлено оранжевое предупреждение из-за сильной жары. Высокая температура создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В группе риска широкий круг жителей. В жаркую погоду рекомендуется пить больше жидкости, чем обычно. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Также следует избегать длительных физических нагрузок. После крупной кибератаки на информационные системы предприятия «Латвия Свалстсмежи» премьер Андрис Кулбергс потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как они и подведомственные им учреждения обеспечивают безопасность государственных IT-систем и данных. Премьер подчеркнул, что этот инцидент свидетельствует о безответственном отношении к государственной безопасности. Один из мобильных операторов предупреждает о быстром распространении в Европе нового вида мошенничества – поддельных QR-кодов. Пользователи перенаправляют на фальшивые сайты, где предлагают ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию. Муниципальная полиция Саулкрасты получила сообщение о медведе, замеченном в окрестностях Звейнекцемса. Животное видели недалеко от кемпинга Юрас Предес. Самоуправление призывает местных жителей и отдыхающих соблюдать осторожность. Полиция установила, что медведь успел побывать в двух хозяйствах под Саулкрасты, после чего направился в соседний Лимбашский край. Сегодня в перенесенный рабочий день общественный транспорт в Риге будет работать по расписанию рабочих дней, сообщили в Рига Сатексме. По расписанию рабочих дней сегодня будут ходить и электропоезда, сообщает пассажиру Вилсенс. Сегодня на аэродроме Спилве в Риге стартует крупнейшее авиашоу Балтии. В этом году оно впервые проходит в столице. В шоу участвуют представители 10 стран. Организаторы ожидают зрителей как минимум из 33 стран. Гостям обещают программу мирового уровня. Истребители, пилотажные группы, воздушные и наземные трюки, сольные выступления, а также несколько премьер для Латвии и всей Балтии.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм, 99 центов. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
1: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 29 июня по 3 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
2: Синетбанка пьедава. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta, tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
3: У нас, в салоне оптики Метрополе, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
3: Метрополе. Видеть и увидеть.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложениях Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 7:19.
1: Brilju izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilju komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Reklāma. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 29 июня по 3 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
5: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 28-32 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-30. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 15-17 градусов, а днем плюс 31-33.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.